Да тут у нас играет наш цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в канфуле депотиен. Ту бис кума оне гэс, от мит никс верлост и вэр. Ой, загава, ту хост гор никс.